изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 июня. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. УВЗ заключил соглашение с ведущими вузами страны о подготовке инженерных кадров. При поддержке завода в городе реализуются социальные программы. Цены на бензин на Урале продолжают расти. За последнюю неделю стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась более чем на 1.5%. Почти на 2.5% за неделю подорожал бензин марки АИ-95, но наиболее значительный рост в цене показало дизельное топливо. Оно прибавило больше 4.5%. Такие данные приводит Свердловск-Стат. В соседних регионах власти ввели лимит на продажу топлива. В Свердловской области подобных распоряжений не было. Однако на фоне ажиотажного спроса некоторые заправки отпускают не более 40 литров топлива и ограничили продажу в канистры. 2 и 4 июля временно изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов между Нижним Тагилом и Серовым, предупредила Свердловская пригородная компания. На железной дороге запланированы ремонтные работы. Часть электричек в эти дни будет ходить по сокращенным маршрутам. У других изменится график следования. Чтобы компенсировать изменения, на линии назначат дополнительные поезда. Пассажирам советуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно в приложениях РЖД пассажирам и ПРО-транспорт, на сайтах российских железных дорог и Свердловской пригородной компании, а также на станциях. Музыкальный трамвай совершит рейс по Нижнему Тагилу в субботу, 27 июня. В пути пассажиров ждет караоке, конкурсы и сюрпризы. Это подарок городу ко Дню молодежи от Эко-радио. За настроение в этот день будут отвечать диджеи Вика Чехова и Александр Данилов. Вместе с певицей Марией Зяблицевой тагильчане споют любимые российские хиты, которые каждый день звучат в радиоэфире. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно. Утром, днем, вечером ожидаются дожди. Северо-западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Температура утром 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 16.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Привет-привет. Новая неделя, новый день, понедельник, 7:10, утреннее шоу, Александр Данилов и...
1: Алина Геринг.
0: Мы
1: всем
0: уже
1: привет.
0: Здесь.
1: Да, мы уже здесь, на страже вашего хорошего настроения. 29 июня, ну что, лето почти закончилось.
0: Да ладно,
1: что ты там?
0: Ничего себе, 29
1: да,
0: уже.
1: Да, почти, почти, пару дней.
0: Слушай, а я тут еще думаю, июнь идет,
1: так
0: идет.
1: Так нет, все.
0: А тут уже один и два. Дня осталось всего.
1: Те ребята, которые планируют лето, давайте, давайте.
0: Ускоряйтесь.
1: Ускоряйтесь, да. Как-то уже все прошло почти быстро, незаметно.
0: Да, собственно, как будто бы и жаркие деньки вроде
1: так
0: как
1: вот
0: бы тоже, да?
1: Да, поэтому как бы мы и думаем, что все лето впереди, оно вон как бежит. Да, так что...
0: Бежит вагончик, качается, стучатся в колеса.
1: Да.
0: Это мне почему напомнило? Да напомнило, потому что мы тут в выходные-то попели немножко в караоке, вон до сих пор голос это хрипит. Алина вот у нас работала в парке Бондина.
1: Да.
0: Тоже говорит, хорошо, люди веселые,
1: да,
0: радостные.
1: Да, прекрасно, несмотря на погоду. Мне это вообще очень понравилось, я зарядилась невероятным позитивом. Дождь идет, да ничего страшного, мы будем участвовать во всех конкурсах. Это прям, ну, это дорого. Да, ну, это просто потрясающе. В дождевиках, под зонтами. Ничего страшного. Мы не боимся ничего.
0: Да, наши люди не боятся ничего, наши люди самые лучшие.
1: Да. Ну, а что у нас? У нас понедельник рабочий, у нас понедельник хороший, так что заряжаемся хорошим настроением.
0: Да, давайте-ка мы сейчас немножечко музыку послушаем, расскажем, что произошло за выходные. Все, Филатов и Кэрос, I Review. Какое название интересное.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается с

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох уж эта песня о тяжелой работе этих моделей с понедельника по воскресенье. Работают, ходят по подиуму. Да и как мы с тобой, собственно. Тоже с понедельника по...
1: Да.
0: Ну, не по воскресенье, а по пятницу. Тоже здесь, на подиуме экраинного утра.
1: Слушай, ну тут как раз про работников. Тут новость я увидела на выходных, что в Швейцарии работники складывают все свои вещи в непромокаемый мешок какой-то, ложатся на спину, просто плывут по течению в реке.
0: А, они таким образом передвигаются по городу, да?
1: Да, да, да. У них, причем, это уже традиция, устоявшаяся давным-давно. Река просто часть городского транспорта.
0: Часть городской инфраструктуры.
1: Да. Слушай, то есть, представляешь, мы с тобой после эфира такие сложили все свои пожитки в мешок.
0: И в тайгу.
1: И поплыли до дома.
0: Ну а что, там, да, до Красноармейской, там сразу до Парка Народа.
1: Ты там сможешь, да?
0: Я-то там что?
1: Ну, выйти там оттуда.
0: Выйти?
1: Ну да, выплыть. Мне-то быстро.

0: жить захочешь, не такое сможешь сделать.
1: Ну вот течение сможет ли нас так...
0: А куда нас, интересно, унесет там, а?
1: Ну, нам же в разные стороны получается.
0: В разные стороны. Кому-то придется это ластами.
1: Все-таки работать. Все-таки работать нужно будет. В общем, вот так, да, интересно.
0: Мы еще пока не в Швейцарии. Слушай, а что у них там, не холодно, что ли? Что они там могут себе булькнуться туда?
1: Ну, на видео как бы как будто бы нет, они все это...
0: А что они там себе не могут позволить какое-нибудь транспортное средство?
1: Видимо, нет.
0: Ну, хотя бы плод какой-то.
1: Это все очень забавно смотрится, потому что они вообще не плавают. То есть они за этот мешок держатся, и течение очень быстро.
0: Он как этот, спасательный круг.
1: Ну, может быть, да, да, да, да.
0: За счет... Слушай, или что, они надувают его сами?
1: Нет, ну, не знаю, там... Нет, они туда вещи... Они туда вещи складывают.
0: Подожди, а как? Они же вещи настолько легкие, что они плывут на воде.
1: Ну, видимо, какой-то специальный мешок. Ты мне не задавай таких вопросов, нет, я не знаю.
0: Просто, да, я просто размышляю,
1: не, не
0: интересно.
1: Не знаю.
0: Или
1: не
0: они
1: знаю.
0: Его сначала как, надуть надо же.
1: Мне потом... показалось, что они просто туда вещи складывают, он наполняется, становится объемным.
0: Очень
1: и
0: интересно.
1: Из-за этого, да.
0: Очень интересно. Это, слушай, это больше вопрос такой, наверное, к физике.
1: Надо было... Но это не ко мне вообще тогда.
0: Да, это к учителям физики вопрос. Как можно наполнить мешок вещами, чтобы он плыл? Кстати, я тут посмотрел страничку, новость, ну, как статистика. Репетиторы по физике оказались самыми высокооплачиваемыми в России.
1: Ну, потому что физики, они, да.
0: Нужны. Вот мы с тобой сейчас, да, вот разговариваем о мешке. Это чисто физический вопрос, как так мешок плавает на воде. Это мы не смогли ответить на
1: вопрос. У меня
0: вопрос.
1: Лучшая подруга учитель по физике, между прочим. Вот я у нее спрошу.
0: Вот, да, у нее можно спросить. Ну, а если вы не знаете, а нужно подтянуть физику, то надо заниматься. Вот учителя по физике примерно 82 тысячи зарабатывают, оказывается.
1: На репетиторство.
0: 82 тысячи. Да.
1: Пас. Ну, физика, это она не каждому дана. Таких специалистов на рынке труда мало. Они очень ценные, поэтому... Учителя физики, они вы большие молодцы.
0: Молодцы, да, даже информатику обгоняете.
1: Ну да, ну вот это вот все туда. Физика, информатика, химия, математика.
0: Вот математика стоит на третьем месте.
1: На третьем, да?
0: Да, за 69 тысяч.
1: Так, а что-то гуманитарное есть в этом списке?
0: Гуманитарии в этот список не попали.
1: Эх, как жаль.
0: А может быть, знаешь что? Может быть, тут ангажировано это. Ну, статистика, это же что-то связано с математикой. Ну и как бы...
1: Они своих, да? Работники
0: статистики. Тик-тик-тик, немножечко, да.
1: Ну ладно.
0: Все может быть в этом мире.
1: Не, ну с физиком я согласна.
0: Сложно, да?
1: Ну, конечно, я вообще ничего не помню.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
5: Категория 0+.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Комрад, товарищ Комрад, спасибо за эту композицию. Мы движемся дальше. Алина Герин хотела поделиться своими наблюдениями в области кинематографии.
1: Ну так что, фильм «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым фильмом биографическим в истории.
0: Ох ты, господи, сколько красивых слов, а сколько красивых терминов.
1: Это не слова, не термины, это правда, это действительно так и есть, да. 977 миллионов долларов в мировом прокате, фильм обошел Оппенгеймера Кристофера Нолана. Как вам такое?
0: Кристофер сейчас напрягся.
1: Ну, это, я уверена, что это я сделала.
0: Что, это твои два похода в кино? Слушай, надо было еще два раза сходить, чтобы они до миллиарда дотянули.
1: Я уже думаю, надо еще пару раз сходить, чтобы вообще все рекорды побить.
0: Да.
1: А ты пиджак заценил мой?
0: Я заценил, да. Я смотрю, что-то знакомое такое, какое-то, думаю, где-то я его видел. Точно, это же вот где-то в клипе, да, он, по-моему?
1: Да, он вообще обожал такие.
0: Вот такие вот вещички, да. Что-то такое, как из цирка.
1: Ну нет, ну, это красивый гусарский пиджак
0: точно,
1: называется.
0: Точно, гусарский. А сейчас я его еще когда идут... На барабанах
1: общем...
0: играют, на барабанах это играют. Девчонки
1: да,
0: красивые ходят,
1: да,
0: на барабанах
1: да,
0: играют.
1: Да.
0: Вот, точно. А что, ты кружочки не выкладывала в группе и фотографии не делала. Поделись своим красивым пиджаком. Может, мы его разыграем среди наших
1: слушателей?
0: Да,
1: конечно, ага.
0: А потом
1: еще.
0: С автографом.
1: Нет, он не очень дорог.
0: Да. Чем?
1: Ну...
0: В нем происходили какие-то...
1: Нет, в нем ничего не происходило.
0: Памятные
1: Нет,
0: события?
1: Он новый. Просто он мне напоминает о Майкле
0: Джексоне. Да. О фильме, в который влюбилась Алина.
1: Да, так что, друзья, если вы не смотрели, у вас еще есть потрясающая возможность заскочить буквально в последний вагон, потому что в ленте рассказывают о детстве, становлении Майкла Джексона на пути
0: да вообще,
1: к мировой славе и вообще, в принципе...
0: Да и вообще, им надо миллиард собрать.
1: Красиво.
0: Скажем честно, хотя, мне кажется, они даже уже на полторашечку...
1: Да-да, я говорю, я еще три раза схожу, и они все рекорды побьют.
0: Давайте, пусть Майклу полторашку занесем, полторашку Майклу.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, никто не одиноким, никто не останется ни одиноким, ни грустным и вообще не знающим, что нам звезды говорят. 29 июня.
2: Гороскоп, поехали. Овны, понедельник подарит ощущение, что пора переходить от разговоров к конкретным действиям. Многие вопросы, которые откладывались, потребуют вашего участия.
1: Тельцы, сегодня многое будет зависеть от вашей последовательности. Не стоит менять планы только потому, что кто-то действует быстрее. Ваш подход способен принести более надежный результат.
2: Близнецы, день обещает быть насыщенным встречами, перепиской и новостями. Информации окажется настолько много, что важно научиться отделять действительно полезное от второстепенного.
1: Раки, этот понедельник поможет окончательно разобраться в вопросах, которые долго оставались источником сомнений. Некоторые события сами расставятся, все по своим местам.
2: Львы, сегодня ваши лидерские качества окажутся особенно востребованными. Окружающие будут чаще обращаться к вам за советом или поддержкой. При этом важно не брать на себя абсолютно все обязанности.
1: Девы, понедельник позволит навести порядок в делах и мыслях. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удастся закрыть вопросы, которые долго оставались нерешенными. Совет дня: сначала завершите старое, потом начинайте новое.
2: Весы, сегодня может появиться возможность изменить ситуацию, которая долго вас не устраивала. Главное, не ждать, что все решится само собой.
1: Скорпионы, ваша способность замечать детали сегодня окажется особенно ценной. Пока другие будут видеть лишь общую картину, вы сумеете обнаружить важный нюанс.
2: Стрельцы, день располагает к поиску новых возможностей. Некоторые идеи, которые появятся сегодня, способны стать основой для будущих проектов. Также благоприятное обучение, деловые поездки и обсуждение перспектив.
1: Козероги, сегодня стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким вопросам отвлекать вас от действительно важных целей.
2: Водолеи, понедельник способен удивить неожиданным предложением или встречей. Особенно удачным окажется общение с людьми, которые мыслят нестандартно.
1: Рыбы, для вас этот день станет временем спокойных, но важных выводов. Возможно, вы поймете, в каком направлении стоит двигаться дальше, а какие идеи оставить в прошлом. Совет дня: не торопите события, правильный момент обязательно наступит.
0: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат: 15 тысяч рублей на человека, единовременная материальная помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч при полной утрате имущества. Смерч, который прошел через Кушву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Это связано с отсутствием проектно-сметной документации, которую не смог подготовить подрядчик. Реорганизация налоговых органов в Свердловской области завершилась, сообщили в пресс-службе УФНС по региону. Ее итогом стало закрытие отделений ведомства в 13 населенных пунктах. Также в ходе реформы ИФНС номер 14 поглотила инспекция номер 16 в Нижнем Тагиле. Офис последний в Верхней Салде на улице Парковая закрылся. Салдинцам предлагают приезжать для личного визита в Нижний Тагил, либо дожидаться приезда мобильной приемной. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале пасмурно. Северо-западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15. И днем, утром и вечером ожидаются дожди.

что словно поезд скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Да, в чем секрет? Группа Добро, потому что всегда дарит добро.
1: Хочется мне сказать тоже. Море, привет.
0: Море, привет. Ой, как хочется нам всем сказать. Да, у меня несколько знакомых уже не то, что сказали, а уже прямо там плавают, фотографии скидывают, видео такие. Порадуйся за нас.
1: Вот.
0: Вы утро мне испортили этими радостными фотографиями с моря.
1: А ты не завидуй.
0: Я не завидую.
1: А ты не завидуй.
0: Да, когда-нибудь и на нашей улице будет море. Когда вот опять что-нибудь снег растает, я знаю, каждую весну море у меня во дворе. Купаться нельзя.
1: Как меня закусали комары.
0: Сейчас, слушай, в этом году они вообще какие-то просто это, на стероидах. Комары стероидные.
1: Да не говори.
0: Комары-качки какие-то просто ходят, кусают всех. Не, комары эти.
1: Все, ладно. Значит, праздники сегодня обсуждаем. 29 июня, понедельник. Пришло время рассказать, что можно отметить сегодня.
0: Кстати, комары, наверное, знаешь, кого не кусают? Рыбаков настоящих. Они же как-то в 5 утра встают и идут на
1: речку. Но у них есть специальные лайфхаки, я думаю.
0: Я думаю, знаешь, что настоящий рыбак, он даже может сам, наверное, этого комара поймать, на крючок насадить и, значит, на него рыбу поймать.
1: Да, я уверена.
0: Выловить. Я, кстати, по-моему, что-то такое делал раньше. Не комаров, там каких-то слепней, там еще вот этих вот большущих насекомых.
1: А все почему мы про это говорим?
0: Почему?
1: Потому что Международный день рыбака.
0: Да.
1: Мы поздравляем всех тех, кто причастен к этому.
0: Кто занимается рыбалкой, кто приносит этих карасиков, этих всех.
1: Тоже один раз в жизни держала удочку и даже что-то поймала.
0: Да, ты что?
1: Да, меня учили. Даже что-то маленького, что-то кого-то.
0: Не клеща хоть поймала?
1: Ну-ка, сплюнь. Нет, не клеща, прям рыбку маленькую.
0: Ну ты ее отпустила.
1: Ну, конечно.
0: Да. Ты же у нас это...
1: Естественно. Я вообще сначала расстроилась, что я поймала, потому что, ну, как это такое маленькое создание. Конечно, я сразу отпустила.
0: Смотрит, так и говорит, Алиночка, отпусти меня, я исполню 3 твоих желания.
1: Ну, я загадала. Да, значит, что еще? Праздник объятий сегодня. О, как мило.
0: Обнимашки какая-то.
1: Да. Ну, друзья, если вы обнимаете знакомого человека, это хорошо.
0: Если вы обнимаете
1: мало знакомого, сначала спросите, как он к этому относится. Потому что иногда объятия от малознакомого человека

0: ну, приносит только негативные эмоции.
1: Да, ну а если вы обнимаете подушку, то давайте-ка уже это, заканчивайте с этим. Ну, обнимание подушек — это ни к чему хорошему не ведет. По утрам особенно. Надо просыпаться.
0: Ну
1: уже,
0: да, да. Так что. А, день черешни еще. День черешни. Хорошо.
1: Вкусно.
0: Я поймала себя на мысли, что еще, представляешь, за это лето ни разу я не ела черешню.
1: Ну так и что, ничего страшного, еще все впереди.
0: Да ее уже нет.
1: Как нет? Можно найти всегда.
0: Да.
1: Кто ищет, то найдет.
0: Ну ладно.
1: Ты же вон рыбку поймала, загадала желание.
0: Иди черешню пособирай, да.
1: Да, и черешенку найдешь. Слушай, ну мы совсем забыли о том, что все это прекрасно, но как не вспомнить детство? День поиска вкладов и секретов. День, когда мы... Да как я не знаю, какой день? Клады и секреты мы ищем всегда. Ну... Кладики, секретики.
0: Ну,
1: секретики есть у всех. Секретики есть у всех.
0: Да.
1: Мы всегда, что человек, он всегда такой любознательный, он всегда хочет какие-то секретики узнать.
0: Значит, да, мы вспоминаем сегодня день поиска кладов и секретов,
1: да,
0: отмечается.
1: Клад самый главный — это твоя вторая половина.
0: Это,
1: мы ее всю жизнь ищем.
0: Это да.
1: Когда найдем,
0: ой,
1: бережем.
0: Ой, как красиво ты сказал.
1: Да, это самый главный клад.
0: Да. Ну а что в детстве было вашим главным кладом? Заходите, голосуйте во ВКонтакте, запущен опрос. Может, фотографии даже покажете нам, мы с удовольствием посмотрим, что самое ценное было для вас в детстве, какое сокровище вы находили или собирали.
1: Да, или собирали. Вот мне нравится вопрос, просто коробка с очень важными мелочами. Честно говоря, мы говорим о детстве, а у меня коробка с очень важными мелочами вот до сих пор вот лежат, и не одна под диваном. Пылиться. Так, они настолько важны, что
0: вот
1: я их переношу,
0: и рука не поднимается выбросить.
1: Да, и там вот смотришь, там вот и зубная щетка какая-то старая.
0: Ой.
1: И вот расческа вот какая-то из детства. И вот какие-то фантики вот нужные. Вот какие-то,
0: да,
1: вот открыточки вот оттуда.
0: Ой,
1: оттуда вот.
0: Открытки у меня тоже есть.
1: Да,
0: открытки,
1: да,
0: а то мне же... жалко выбросить, рука не поднимается. А ценность открытки еще в том, если она подписана рукой человека, с пожеланиями.
1: Да.
0: Вот это, ну, это же невозможно выбросить.
1: Или вот этот отпечаток жирного пальца, вот это, когда ты шаурму ел, и потом чпок-чпок, и навсегда осталось отпечаток. Ну, у кого, знаешь, у кого какие путешествия, у того такие вот...
0: Ну, это странно. Ну, ладно.
1: У кого-то вот красивые надписи на открытках, а у кого-то вот жирный отпечаток
0: от шаурмы. Хорошо.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
7: Нижний Тагил. 2026 год.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
9: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
10: Реклама ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох уж это молодое поколение прямо подпирает, оно подпирает, зажигает. И тут просто тут начал читать про зумеров опять какую-то статейку. Вообще, что-то вот, когда пишут про поколение, которое подпирает, да, тут прям сразу такой чик-чик, что такое? Поколение с блестящей экономической интуицией назвали зумеров.
1: С какой интуицией?
0: Блестящей экономической
1: интуицией. Блестящей экономической? Это что за интуиция?
0: Сам не понял.
1: Ты читал и...
0: Ну вот да, я как бы обратил внимание на эту статейку. Ну тут человек пишет, что зумеры оказались разборчивым поколением, несмотря на то, что маркетологи говорят, что непонятно, что у них там в головах творится.

0: Они, в общем, покупают вещи.
1: Так.
0: Ну, модные не очень, ждут распродажи, когда начинаются. Не хотят переплачивать. Не из-за того, что там это экономят. Хотя, ты знаешь, это все мы говорим, что не хочу и это
1: не ну, я, а если честно, туда? Вот я тоже, это, понимаешь, это из недели в неделю, вот, все, я буду экономить, все, с понедельника я откладываю деньги. И что, я вот увидела этот пиджак.
0: Вот она откладывала неделю. И все, неделю
1: все что
0: да.
1: откладывала, вот, пожалуйста,
0: месяца, потом,
1: сейчас на мне.
0: Порадовать себя.
1: Да, да, и я вообще не могу ничего с этим поделать.
0: Да, вот и про зумеров тоже говорят, что они где-то вот экономят, но зато потратить там деньги на какой-нибудь матч на вынос или там кроссовки какому-нибудь...
1: Ну, опять же...
0: Что-то от любимого бьюти-блогера.
1: Ну, а как радовать себя? Ну, а как? Вот я, когда покупаю, вот такие импульсивные покупки совершаю, дорогие.
0: Угу.
1: Ну, и недорогие тоже. Я думаю, ну, а кто будет меня радовать, если не я сама? Как я вот...
0: Ну, как?
1: Вот...
0: А твой принц?
1: Ну, это
0: а
1: понятно.
0: А Патрик?
1: Это понятно.
0: А коллеги на работе?
1: Ну, а
0: ну, ладно, ты меня сегодня... Вычитаем, ладно.
1: Коллега,
0: скажем.
1: Хорошо, вот давай, коллега, чем ты сегодня меня порадовал? Вот честно.
0: Сейчас взяла и уничтожила. Все.
1: А вот ты подумай.
0: Сам себя закопал.
1: Вот именно. Ты прежде чем говорить, ты подумай.
0: Так, да.
1: Так что, друзья, ну... Деньги – это все понятно, это все приятно, но как-то про себя тоже нужно не забывать. Выпить эту чашку кофе, если она вас радует и приносит вам удовольствие. Купить этот пиджак, как у Майкла Джексона, если он вам приносит удовольствие, почему бы и нет.
0: Ох, Алина.
1: Ну, это я себя успокаиваю.
0: Ты прямо умудряешься сочетать в себе силу тигра и нежность розы.
1: Сочетать несочетаемое. Это я.
0: Это любимая, это любая российская
1: Давай.
0: Женщина.
1: Да?
0: Ну а как, вы такие, да, умеете сочетать несочетаемое.
1: Ну вот.
0: Вы этими прекрасны.
1: А ты пока вот подумай, чем ты вот можешь взять порадовать. И порадовать коллегу свою, да.
0: Так, ну как минимум чашечка кофе сейчас смогу сделать.
1: У меня нет кружки здесь.
0: Ну это решаемо.
1: Ну давай.
0: Для этого и создано, чтобы решать такие проблемы.
1: Вот решай.
0: Ну и другие тоже. Поехали, дальше у нас будет... А, у нас же вот это номер совсем скоро.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро

0: Вот это номер на
1: Эльдо-радио. Эх, вот это номер. А мы вам сейчас расскажем, вот какой номер отчебучило. Ну как, что произошло с Алиной. Тут действительно, я вам скажу. Вот мы сейчас разговаривали, что я должен был кофе сделать ей. Ну, мужчина тут решить проблему.
2: Ну, да, кофе. Ну как-то порадовать да, коллегу.
1: Не только мы, но и другие коллеги, тоже другие мужчины вот помогали Алине.
2: Да, ну мы сейчас все расскажем. Но для начала напомним, что вот это номер прямо сейчас, да, генератор случайных чисел запущен. Сегодня у нас стоп, давай остановимся, 565. И следующей комбинации 556 и
1: 655.
2: Да. 655, да, 556 и 565.
1: Господи, какое огромное количество пятерок, шестерок.
2: Вообще.
1: В общем, две пятерки и одна шестерка.
2: Да, если у вас такой автомобильный номер, мы вас поздравляем. Вы звоните по телефону 41 66 66 и получаете крутой подарок от Экорадио.
1: Да, у нас вот подарки, новый мяч подвезли.
2: Да, вообще крутецкий просто. Значит, что? Да,
1: что
2: я...
1: произошло?
2: Что
1: да.
2: произошло? У меня была установка, вот всегда. Если я буду водителем, я никогда ни у кого не буду просить помощи. Ну, я такая застенчивая в этом плане. Подумают, что я какая-то никудышная, недотёпа.
1: Ну да, скажем так, она блондинка.
2: Блондинка,
1: такая,
2: да.
1: Да, ну, блондинка, то есть
2: все сказано, да. Я думаю, я просто встану тогда и не буду ничего делать. Но в парке Бондина произошло
1: страшное.
2: Это мой страшный сон. В общем,
1: случилось в первый раз,
2: да,
1: с Алиной.
2: Да,
1: да,
2: да. Меня подперли слева, справа, сзади, спереди. Я не могла выехать.
1: Это вот, если чтобы понимать, это районный участок, вот где цирк и вход в парк Бондина,
2: да,
1: где бассейн.
2: Да, узкая вот эта вот. Узкая дорога, где ездят еще машины, вот тут еще везде все припарковано, в общем, народу. И я туда-сюда, вперед-назад, вперед-назад. И я понимаю, что никак, не получается у меня.
1: Водные такие, слева-справа подпертая машина, сзади идут и стоят во втором ряду. И то есть там маленький проезд остается,
2: да.
1: А машина как бы не маленькая.
2: Ну все, у меня не получается.

0: Это ничего. И я смотрю в зеркало заднего вида. Стоит прекрасный мужчина.
1: Да,
0: сотрудник сказки, но... полиции. Я смотрю на него, он смотрит на меня. У нас взгляды встретились.
1: Между нами проскочила какая-то незримая.
0: Ну нет, этого не было, конечно. Мысль хорошая, да. И он на меня смотрит, как на бедолагу просто, на какую-то. Думаю, я открыла дверь и только хотела сказать: помогите мне, помогите. Он говорит: давайте я вам помогу. Я говорю: вы читайте мои мысли. Ну и просто спас меня этот прекрасный человек. Ну, а как бы я без него?
1: Он сел за руль.
0: Да, он сел за руль, и сразу с первого раза у него как-то все получилось.
1: Молодец. Вот как приятно, что к сотрудникам полиции можно обратиться и по вопросам, не связанным с каким-то трэшем. Да.
0: Да.
1: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У нас есть человек.
0: Доброе утро.
1: Да.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь.
0: Игорь, очень приятно, Игорь. Как у вас настроение сегодня?
2: Ну, пока нормально.
0: Пока. Вот эти вот фразы «пока нормально».
2: Пока еще кровь никто не смыкнул.
0: Хорошо.
1: Честно,
0: да. Игорь, какой у вас автомобильный номер?
2: 356.
0: 356.
1: Это, конечно, отлично. Мы вас поздравляем, что у вас такой номер. Но у нас сегодня в генераторе случайных чисел выпал номер
0: 556.
1: Мы чуть-чуть промазали, да.
0: Да-да-да. Но ничего страшного, Игорь.
1: Ничего же страшного?
2: Да,
1: Игорь, мы вам в любом случае желаем хорошего настроения. Давайте.
0: Улыбайтесь, я уверена, что ваш день пройдет легко.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Но.
0: Но что?
1: Хорошо, что мы пытаемся. Это просто, Игорь, ты заговорил о своей истории, и вот немножечко перепутал цифру. Ну, потому что у тебя история шикарная была.
0: Ну, история шикарная, да. Но, дорогие автолюбители, встретимся завтра.
1: Да.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама ООО «Тагиловка». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио.
3: «Территория звука».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, что нам звезды предсказали сегодня, мы все поведаем.
2: Овны, понедельник.

0: понедельник подарит ощущение, что пора переходить от разговоров к конкретным действиям. Многие вопросы, которые откладывались, потребуют вашего участия.
1: Тельцы, спокойствие сегодня станет вашим главным преимуществом. Сегодня многое будет зависеть от вашей последовательности. Не стоит менять планы только потому, что кто-то действует быстрее. Ваш подход способен принести более надежный результат.
0: Близнецы, день обещает быть насыщенным встречами, перепиской, новостями. Информации окажется настолько много, что важно научиться отделять действительно полезное от второстепенного.
1: Раки, этот понедельник поможет окончательно разобраться в вопросах, которые долго оставались источником сомнений. Некоторые события сами расставят все по своим местам.
0: Львы, сегодня ваши лидерские качества окажутся особенно востребованными. Окружающие будут чаще обращаться к вам за советом или поддержкой.
1: Девы, понедельник позволит навести порядок в делах и мыслях. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удастся закрыть вопросы, которые долго оставались нерешенными.
0: Весы, сегодня может появиться возможность изменить ситуацию, которая долго вас не устраивала. Главное не ждать, что все решится само собой.
1: Скорпионы, ваша способность замечать детали сегодня окажется особенно ценной. Пока другие будут видеть лишь общую картину, вы сумеете обнаружить важный нюанс. Совет дня от звезд: не торопитесь раскрывать свои планы до тех пор, пока не будете уверены в результате.
0: Стрельцы, день располагает к поиску новых возможностей. Некоторые идеи, которые сегодня появятся, способны стать основой для будущих проектов. Также благоприятное обучение, деловые поездки и обсуждение перспектив.
1: Козероги, звезды говорят, что сегодня терпение принесет больше пользы, чем скорость. Итак, сегодня вам стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким вопросам отвлекать вас от действительно важных целей.
0: Водолеи, понедельник способен удивить неожиданным предложением или встречей. Некоторые планы изменятся, но это откроет новые перспективы. Особенно удачным окажется общение с людьми, которые мыслят нестандартно.
1: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем спокойных, но важных выводов. Возможно, вы поймете, в каком направлении стоит двигаться дальше, а какие идеи пора оставить в прошлом.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат: 15 тысяч рублей на человека, единовременная материальная помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч при полной утрате имущества. Смерч, который прошел через Кушву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Это связано с отсутствием проектно-сметной документации, которую не смог подготовить подрядчик. Реорганизация налоговых органов в Свердловской области завершилась, сообщили в пресс-службе УФНС по региону. Ее итогом стало закрытие отделений ведомства в 13 населенных пунктах. Также в ходе реформы ИФНС номер 14 поглотила инспекция номер 16 в Нижнем Тагиле. Офис последний в Верхней Салде на улице Парковая закрылся. Салдинцам предлагают приезжать для личного визита в Нижний Тагил, либо дожидаться приезда мобильной приемной. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: А на Среднем Урале, между тем, сегодня пасмурно. Северо-западный ветер слабый, 2-3 метра в секунду. Температура утром 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15, вечером будет плюс 16. Но дожди, товарищи, дожди утром, днем, вечером и ночью.

0: тебя.
1: Что ты сделаешь ради тебя? Ну, вот я вот уже сегодня ради Алины пошел и кофе заварил.
0: Ну, это без подсказки, видишь, без подсказки ничего не работает. Вообще никак.
1: Давай, кстати, обсудим как-нибудь намеки, которые женщины делают, намеки мужчинам на что-либо.
0: Да, да, да, это полезно.
1: Нам прямо даже бывает не то, что намеки нужно делать, а прямо красные такие флаги прям вывешивать. Ну ладно, там какой-то
0: следующий... Плакаты рисовать, я хочу кофе.
1: Я хочу, а там, знаешь, потом... Большой-большой-большой список. Привет всем, это здесь утренний...
0: Утреннее шоу на ЭК-радио. Алина Геринг, Александр Данилов вместе с вами этим прекрасным утром понедельника.
1: Прекрасным, да. Но мы немножко ворчим всегда, потому что понедельник, потому что я утром не выпил свой утренний кофе. И не только я один. Мы сегодня все на работу пришли, не успели выпить спокойно кофе. Почему? Потому что у нас выходные были бурные, да? Потому что у нас был караоке, трамвай, у нас было мероприятие.

0: Мероприятие в парке Бондина. Да. Алина вот первый раз обратилась к сотруднику полиции, чтобы попросить его выпарковать ее автомобиль.
1: Да, выехать.
0: Выехать, да. И он прекрасно с ней справился, и он помог, ну, от чистой души. Она даже не успела его попросить, просто глазами встретились.
1: Да, у нас просто, да,

0: Не просто так.
1: Не просто так. Алина, расскажите, зачем?
0: Да, у нас потрясающее событие нас ждет 1 июля. Спортивное объединение «Динамо» проводит спартакиаду в Нижнем Тагиле. Представляешь? Спартакиаду.
1: Да. Это что-то очень серьезное.
0: Это что-то про спорт. Но мы все узнаем. Мы все узнаем.
1: Я так понимаю, что футбол там точно будет.
0: Ну, наверное.
1: «Динамо» — это я просто «Динамо». В общем, узнаем мы все подробно с людьми. Поговорим. Они у нас уже здесь. Сейчас заваривают утренний кофе. Вы это все можете посмотреть в социальных сетях у нас.
0: Ну все,
1: дальше. Сейчас на
0: Ждем. Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
5: Да, а мы, это Алина Геринг и Александр Данилов, и у нас сегодня в гостях представители прекрасной профессии. Алина,
6: да.
5: Представляйте, пожалуйста.
6: Афанасьев Денис Сергеевич, заместитель председателя Нижнетагильской городской организации Общественно-государственное объединение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Здравствуйте, да, Денис,
7: здравствуйте,
6: Сергеевич.
7: Здравствуйте.
6: И прекрасная Бессонова Елена Рудольфовна, председатель Общественного совета при УМВД России Нижнетагильская. Елена Рудольфовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Ну что, у нас потрясающее событие нас ждет, Денис Сергеевич. 1 июля в Нижнем Тагиле стартует традиционная комплексная спартакиада. Рассказывайте, где, когда, кто участвовать. Все-все-все нам очень интересно.
7: Во-первых, хочу сказать такую вещь, то, что спартакиада давно не проводилась у нас, и Ибрагим Абубакарович Абдукадыров, соответственно, вышел на пенсию и предложил возродить эту заново
6: традицию. Потрясающе.
7: Да.
6: Так.
7: Спартакиада проводится по 6 видам спорта.
6: Ого, 6 видов?
7: Да, да.
6: Так, подробнее, что за виды спорта?
7: С 1 июля это кросс, традиционно в парке народном. Парк народный выбрал не зря, потому что там аллея высажена для сотрудников полиции, органов внутренних дел, аллея.

0: деревьев. И, соответственно, мы почтим память и пробежимся там.
1: Именно. Как здорово! Это на время.
0: На я время, правильно. Да. Мужчины бегут 3 километра, состав команды 5 человек. Из них это сотрудники до 35 лет 2 человека, девушки без возрастных категорий 1 человек и 35 плюс 1 человек.
1: Здорово. Так, и еще какие виды спорта?
0: Следующий вид спорта это у нас волейбол, мини-футбол. Проходит в металлофоруме. Это все в июле будет. 15 июля будет мини-футбол. Состав команды 8 человек. Там могут принимать участие сотрудники органов внутренних дел и также пенсионеры.
1: Так.
0: Вышедшие. Волейбол 29 июля будет проходить также в металлофоруме. Потом в августе мы проводим еще 3 соревнования. Это соревнование по плаванию будет проходить в Юпитере 12 августа. Следующее соревнование у нас стрельба из пистолета Макарова будет проходить у нас на базе в отделе полиции 18 на Красной 10. Ну и заключительный вид программы это настольный теннис. Это 27 августа будет также проходить в металлофоруме. И 27 августа у нас будет торжественное закрытие.
1: У вас очень насыщенная программа в июле.
0: Да, мы решили именно летний период захватить как бы и провести эти мероприятия.
1: А вообще все желающие или только сотрудники полиции могут принимать участие?
0: Могут принимать сотрудники силовых структур. Да. Это МЧС, МВД, это сотрудники ОМОНа. Мы позвали Центр профессиональной подготовки ЦПП МВД. Позвали общественный совет.
1: Вот. Вопрос Елене Рудольфовне, кстати, сразу. А вот общественный совет выставляет свою команду для участия. А в каких видах спорта?
2: Ну, понятно, что в общественном совете не профессионалы,
1: так.
2: Но мы по возможности будем участвовать, скорее всего, в мини-футболе, волейболе, плавании и стрельбе.
1: Тоже насыщенно. А вот у меня вопрос вот от себя. Вот хочу спросить, у вас есть любимый вид спорта вот ваш?
2: Стрельба, конечно.
1: Стрельба, а у вас?
0: Денис, у меня Сергеевич. Плавание.
1: Плавание. Ну, тоже серьезно все. Ну, потрясающее, потрясающее мероприятие нас ждет. И буквально через пару песен мы узнаем еще более еще. Подробно про эту прекрасную спартакиаду, которая нас ждет. Оставайтесь на Эко-радио.
3: Включайся. Утро.

0: Ох уж это, Эвочка, какой бодрящая композиция. Я думаю, что, слушай, кстати, что-то подобное можно было бы сделать, как сделать гимном Спартакиады. Кстати, у Спартакиады есть какое-нибудь музыкальное сопровождение?
1: Да, у нашей Спартакиады.
0: Да, у вашей Спартакиады, да. Мы сегодня говорим о Спартакиаде, которая будет проходить 1 июля
2: в Нижнем Тагиле, да.
1: Ну, у нас мы самостоятельно, конечно, если вы хотите присоединиться к этой организации.
0: Есть ли какой-то гимн или что-то, какая-то официальная песня, которую мы смогли услышать? И прямо...
1: Динамовский только гимн, все.
0: Супер.
2: Отлично. Ну, мне кажется, он тоже заряжает хорошим настроением и волей к победе. А, Елена Рудольфовна, вы вот поделились, что ваш любимый вид спорта – это стрельба. Мне стало даже немножко страшно. Просто такая милая, прекрасная, очаровательная девушка и стрельба.
3: Это красиво.
2: Это мощно. Да, я согласна. А, Елена Рудольфовна, какое участие принимает общественный совет в проведении спартакиады? Поделитесь.
3: Ну, я хотела еще добавить к предыдущим своим словам, что вообще общественный совет постоянно участвует в спортивных мероприятиях, которые проводит Управление внутренних дел. А данная спартакиада, вот такая масштабная для нас, первая, мы помимо команды на различные виды спорта, еще и оказали серьезную финансовую помощь.
2: Да.
3: Члена общественного совета Сергей Владимирович Селяев выделил средства и оплатил вот эти вот курсы.

0: кубки, медали, дизайн которых специально разработали Денис Сергеевич и член Союза журналистов Анна Кизилова.
1: Я бы сказала, кубок потрясающий. Он невероятно большой, огромный. Его видно, я не знаю, вот его поставишь, его будет видно издалека. Потрясающий кубок.
0: Вот, помимо кубков изготовлено 150 медалей, тоже таких весомых и красивых.
2: Да, медали серьезные, я их сейчас развешивал, и прямо чувствуется, прямо хотелось их повесить себе.
1: Эх ты!
0: 9 кубков за первые, вторые, третьи места в различных видах спорта.
1: Так.
0: Вот. Вообще, все предыдущие... Вообще, члены общественного совета оказывают серьезную финансовую помощь и не только вот данному мероприятию, но и вообще всем мероприятиям, да, которые проводит общественный совет. Но в основном мы проводили мероприятия для детей. Это у нас конкурс рисунков «Полиция глазами детей». Это конкурс поделок «Полицейский дядя Степа», победителей которых мы награждаем своими подарками.
1: Ну и вообще у вас-то, опять же, очень активно, бурно все это поддерживается с детьми. Мне кажется, особое удовольствие тоже участвовать и смотреть, как они развиваются, и помогать им в этом.
0: Кстати, завтра у нас пройдет футбол для детей. Сотрудники полиции будут играть с детьми, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
1: Так.
0: У нас тоже такое мероприятие, тоже наш первый опыт такой, поэтому мы тоже очень волнуемся, но мы уверены, что все пройдет очень
1: хорошо. А прийти посмотреть можно?
0: Конечно.
1: Отлично.
2: Где это будет? Где, когда?
1: Да.
0: Это будет в спортивном клубе «Уралец» на Октябрьской революции в 16 часов начала.
1: Отлично. Все любители футбола в 16, все завтра, сегодня, завтра. Завтра. Отлично.
0: 30-го числа.
1: Денис Сергеевич, а вот помимо кубков, грамот, медалей, будут ли еще подарки?
3: Да, у нас появился спонсор, который, оказал очень большое финансовое сопровождение, так сказать. Помимо кубков, медалей, соответственно, каждому участнику будет брендированный брелок синего цвета, «НТГУ Динамо». Также будут ручки, тоже брендированные, полотенца. И бутылка для питья воды.
1: Ну, все серьезно.
3: Ну, соответственно, первое, второе место будет разделяться, и подарки будут разделяться.
1: Ну и когда планируете подвести итоги и торжественное закрытие, чуть подробнее про этот праздник расскажите, Денис Сергеевич.
3: Такое глобальное открытие и закрытие спартакиады будет также впервые, как бы это... Будет закрытие у нас 27 августа в «Металлург-форуме». Мы позвали нашу группу «Крылья Тагила» совместно с Гришановой Еленой Дирвиной. Она поможет нам в организации, соответственно, выступят на закрытии «Крылья Тагила», кадеты. Закрытие будет глобальное, масштабное. Мы всех ждем. Если хотите, присутствуйте.
1: Тоже можно прийти
3: посмотреть. Вы можете прийти, конечно.
1: Отлично.
2: То есть туда вход
3: бесплатный, да.
1: Коллега, запиши в свой календарь.
2: 27 августа, «Металлург-форум», закрытие спартакиады.
1: В Нижнем Тагиле,
2: да.
0: Имени Горошникова.
2: Что?
0: Имени Горошникова.
1: Да, ну что, друзья, занимайтесь спортом, хочется мне сказать.
2: Да и вообще, слушай, у нас как-то в городе все больше и больше спортивных мероприятий получается.
1: Это не может не радовать.
2: И тем более вот это вот крупное масштабное мероприятие. Я вот послушал программу, да? То есть вот и плавание, и бег, и стрельба.
1: Настольный теннис.
2: И на разных площадках это все, и в разное время. Прям такое ощущение, что как мини-олимпиада к нам в городу пришла.
1: Слушай, да, почти что
2: есть
1: да.
2: Есть такое ощущение. То есть спасибо вам за это. Спасибо вам за вот за это
1: за то, что вы делаете, и за то, что вы приносите в наш город больше спорта, больше радости и больше приятных моментов. Афанасьев Денис Сергеевич, Бессонова Елена Рудольфовна были сегодня с нами. Спасибо.
3: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
4: Включайся. Утро.

0: Так, ну мы движемся дальше бодрыми шагами. Только что у нас были представители МВД, которые нам рассказали, что 1 июля стартует глобальная спартакиада, которая продлится до 27 августа. А 27 августа, когда будет ее завершение, тоже глобальное, большое, в Металлург-форуме, куда, кстати, всех приглашают, всех желающих, вход свободный. Вот, наши представители ушли, а вот остался у нас кубок. В студии кубок. Да, смотрим мы на его. Но он не в традиционном виде кубок такой, а...
1: Я таких кубков, если честно, никогда не видела. Он огромный просто, вы не представляете. Красивый, огромный,
0: но золотой. Самое, что интересно, он не в форме именно кубка, куда что-то можно налить, а просто он вот в форме такой со стеклом, металлический такой, крепкий. Ну, в общем-то, все, что... ассоциируется у нас с органами правопорядка.
1: Да.
0: Как бы передан дух.
1: Это
0: и
1: точно.
0: Элегантность есть определенная. Ну, и это... нестандартность. Ну, респект. Прям респект.
1: А вот не нужно быть похожим на всех.
0: Да, а мы сегодня выяснили, что представители МВД-то вот, действительно не вот как вот есть шаблонно, что вот какой-то может быть это, а вот они вот и распарковаться помогут.
1: Я надеюсь,
0: и вот и спортом занимаются они, и плаванием занимаются, и теннисом.
1: Сотрудник полиции, который помог мне в субботу выехать, слушает, и ему приятно.
0: Да, респект
1: да,
0: вам.
1: Да, да, спасибо, я большое Аталина. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, Аталина.
1: Я долго хорошо еще вам. Не забуду вашего добра.
0: Да. Сегодня, кстати, да, вот сотрудники полиции просто нам открылись в новом,
1: да.
0: С новой стороны.
1: Это точно, это точно. Ну, будем брать пример, коллега. А что, а как?
0: Будем брать пример, да. Может быть, даже поучаствуем в каких-то из их мероприятий. Мы выяснили, что на спартакиаду-то можно тоже участвовать.
1: А у тебя какой любимый вид спорта?
0: Ой, ну, наверное, все-таки что-то ближе к... Если уж так говорить, ну, к бегу. Точнее, ну, мой бег, он такой ближе на ходьбу похож, как бы. Это 5 километров в час.
1: Есть спортивная ходьба. Ну, есть вот. Скандинавская ходьба.
0: Нет, до скандинавской я еще не дорос. С этими сполками.
1: Да? А я думаю, что вполне.
0: Ну, нет. Нет, я...
1: Это когда сказать нечего, вот на звучание переходим такое.
0: Да, да, да, переходим. Видишь, ключевое слово переходим, да. В общем, наш спорт — это ходьба в основном.
1: Ходьба.
0: Ну, может быть, чуть-чуть поэнергичнее где-то.
1: Какая ходьба? Ты едешь на машине.
0: Ну вот, свободно от машины время хожу пешком. Сейчас вот чаще становится, ну,
1: возможность предоставляется.
0: Лишний раз,
1: да?
0: Стараешься не заправляться и как бы идешь пешком.
1: Ну, это да.
0: Если вечером пройти пешочком, то лучше пройти пешочком.
1: Ну, это точно.
0: Так, мы тут про вечер думаем. Пора нам просыпаться.
1: Да, нам пора просыпаться. 9:43.
0: Да, мы-то уже проснулись, мы уже заглядывали и в будущее, и в астрономию, в астрологию. И сейчас вам расскажем, что нам звезды
1: еще...
0: говорят.
1: А, да?
0: Ну, еще новость?
1: Уже...
0: Ну,
1: меня... нет, я, ну, хочу скоро, я хочу ты рассказать еще новость. Давай. А я успею сейчас?
0: Успеешь.
1: Значит,
0: все.
1: Я все про машины. Я тут задумалась. Я заканчивала...
0: Ну, мне всегда эта фраза, вот, я тут задумалась. Когда женщина
1: тебе страшно
0: говорит,
1: становится, да? Да нет, я, когда сдавала на права, я училась на механической коробке передач.
0: Да, молодец.
1: Конечно, естественно, я сейчас, меня посади, я не вспомню ничего.
0: Да ладно, там как на велосипеде.
1: Да, конечно. Так вот, говорят, значит, японские нейробиологи, а они ерунды не скажут, японские.
0: Уже звучит серьезно. Нейробиологи и где машины? Как, где связь?
1: Значит, они провели исследование, доказали, что ручная коробка передач гораздо сильнее нагружает мозг, чем автомат. И, друзья, если вам нужно размять голову, пожалуйста,
0: пересаживайтесь
1: на механику, да. И участники эксперимента после езды на механике дольше оставались бодрыми, что нам нужно, и сосредоточенными, чем те, кто на автомате катался.
0: Ну, естественно, тут же тебе надо вспоминать, где тут первая передача, вторая, третья, четвертая,
1: пятая. Я тогда вообще никуда не уеду.
0: Да.
1: Не то, что я не выйду с парковки, я вообще не уеду никуда.
0: Ну вот.
1: Мне нужно будет, да, останавливать всех, помогайте мне.
0: Скажи, да, да. Ох, Алина. Кладезь талантов.
1: Это и да, это
0: да. Всем доброе утро, скоро.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, что нам звезды говорят на первый рабочий день новой классной недели, расскажем сейчас. Алина, заводите.
2: Овны, понедельник подарит ощущение, что пора переходить от разговоров к конкретным действиям. Многие вопросы, которые откладывались, потребуют вашего участия.
1: Тельцы, сегодня спокойствие станет вашим главным преимуществом. Многое будет зависеть от вашей последовательности. Не стоит менять планы только потому, что кто-то действует быстрее. Ваш подход способен принести более надежный результат.
2: Близнецы, день обещает быть насыщенным встречами, перепиской и новостями. Информации окажется настолько много, что важно научиться отделять действительно полезное от второстепенного.
1: Раки, сегодня не избегайте откровенности. Этот понедельник поможет окончательно разобраться в вопросах, которые долго оставались источником сомнений. Некоторые события сами расставят все по своим местам.
2: Львы, сегодня ваши лидерские качества окажутся особенно востребованными. Окружающие будут чаще обращаться к вам за советом или поддержкой.
1: Девы, сегодня сначала завершите все старое, а потом только начинайте новое. Понедельник позволит навести порядок в делах и мыслях. Вы почувствуете удовлетворение от того, что удается закрыть вопросы, которые долго оставались незавершенными.
2: Весы, сегодня может появиться возможность изменить ситуацию, которая долго вас не устраивала. Главное не ждать, что все решится само собой.
1: Так, скорпионы, ваша способность замечать детали сегодня окажется особенно ценной. Пока другие будут видеть лишь общую картину, вы сумеете обнаружить важный нюанс. Совет дня: не торопитесь раскрывать свои планы до тех пор, пока не будете уверены в результате.
2: Стрельцы, день располагает к поиску новых возможностей. Некоторые идеи, которые появятся сегодня, способны стать основой для будущих проектов. Звезды говорят, не ограничивайте себя привычным кругом общения.
1: Козероги, сегодня терпение принесет больше пользы, чем скорость. Сегодня стоит уделить внимание долгосрочным задачам. Не позволяйте мелким вопросам отвлекать вас от действительно важных целей.
2: Водолеи, понедельник способен удивить неожиданным предложением или встречей. Некоторые планы изменятся, но это откроет новые перспективы.
1: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем спокойных, но важных выводов. Возможно, вы поймете, в каком направлении стоит двигаться дальше, а какие дела и идеи пора оставить в прошлом. Ну и совет дня: не торопите события. Правильный момент обязательно наступит.
2: Ну что, друзья, это было утреннее шоу на Эко-радио. С вами была Алина Геринг и мой коллега.
1: Да, который заварил утром кофе.
2: А вот даже вот времени выпить не было, понимаешь?
1: Все будет, все ты успеешь.
2: Ну завтра тогда надо повторить.
1: Повтори.
2: Александр Данилов, всем прекрасного дня, хорошего понедельника, несмотря на погоду.
1: Пока-пока.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Утро на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил из резервного фонда 31 миллион рублей для первоначальных выплат жителям Кушвинского округа, пострадавшим от урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета. Всего пострадавшие могут получить три вида выплат: 15 тысяч рублей на человека, единовременная материальная помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч при полной утрате имущества. Смерч, который прошел через Кушву и поселок Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Это связано с отсутствием проектно-сметной документации, которую не смог подготовить подрядчик. Реорганизация налоговых органов в Свердловской области завершилась, сообщили в пресс-службе УФНС по региону. Ее итогом стало закрытие отделений ведомства в 13 населенных пунктах. Также в ходе реформы ИФНС номер 14 поглотила инспекция номер 16 в Нижнем Тагиле. Офис последний в Верхней Салде на улице Парковая закрылся. Салдинцам предлагают приезжать для личного визита в Нижний Тагил, либо дожидаться приезда мобильной приемной. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице в vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 29 июня днем будет пасмурно и дождливо. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 15 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гириджи Махарадж уже 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет хадатапась в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего 2 лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Любовь как проводник. В ночи солнечный блик. За что?

0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая

0: расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Кали Миноук на Экорадио. 10 часов 49 минут показывают наши студийные. У микрофона Наталья Миронова. Доброе утро. Качканар, Нижний Тагил. Всех с началом новой недели. Хочется верить, что за выходные все максимально отдохнули, перезагрузились и теперь полны силы и энергии для новой, яркой, динамичной недели. Я желаю вам, чтобы все дела дались вам легко и непринужденно. Результат порадовал не только вас, но и ваше руководство. Далее вместе с нами здесь на Экорадио будут Мот и Зиверт. За ними последуют Coldplay, Little Sims и Бурнобой и Артем Пивоваров. Всем отличного дня!

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов утра.
1: Радио. Новости.
0: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале создают медицинский образовательный кластер. Это стало возможным благодаря победе областного медколледжа в федеральном отборе, рассказали в региональном Минздраве. В развитие учебной базы вложат 207 миллионов рублей. Часть новейшего оборудования поступит в филиалы в Нижнем Тагиле и Качканаре. На эти средства создадут специализированные мастерские для будущих фельдшеров, акушеров,

0: офтальмологов, стоматологов. Их оснастят роботами-симуляторами, VR-комплексами, системами с искусственным интеллектом. Первые студенты начнут обучение в новом образовательном кластере с сентября будущего года. Тагильская семья получит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда после травмы ребенка в парке Народный. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, летом прошлого года девочка, катаясь на горке, ударилась головой о сломанную часть конструкции. У ребенка обнаружили ушибленную рану верхнего века, потребовалась операция. Прокуратура Ленинского района обратилась в суд, требуя взыскать с подрядчика мэрии, отвечающего за содержание парка, компенсацию вреда. Ленинский районный суд иск удовлетворил частично. Тогда прокурор обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. И там не только согласились с его доводами, но и вдвое увеличили сумму компенсации. В двух тагильских школах до конца лета появятся многофункциональные современные спортивные площадки, сообщает информагентство «Всеновости». В недавно отремонтированной 70-й школе построят стадион с беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Будет обустроена зона воркаута и яма для прыжков в длину. В школе номер 61 появятся дорожки для бега и уличные тренажеры. Строители уже приступили к благоустройству обеих площадок. Однако работы осложняются мощными и затяжными дождями. Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшую цветочную клумбу. Принять участие в конкурсном отборе могут обычные жители, управляющие компании ТСЖ, предприятия и учреждения образования. Определять победителей будут в трех номинациях. Жюри оценит многообразие декоративных растений, эстетику клумбы и ее креативность. Организаторы отмечают, что созданные из пластиковых бутылок и автомобильных шин клумбы в отборе не участвуют. Заявки будут принимать с 1 по 7 июля в районных администрациях. Для участия достаточно представить от 1 до 3 цветных фото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 29 июня, днем будет пасмурно и дождливо. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 15 градусов тепла.

0: 11.08 на часах. Вы на Экораде. Здесь вместе с вами весь сегодняшний день. Я Наталья Миронова. Всем доброе утро. 29 июня отмечается День поиска кладов и секретов. Заглядывайте в группу Экорадио во ВКонтакте и участвуйте в опросе на тему дня. Давайте вместе поностальгируем, вспомним, что в детстве было вашим главным кладом. Что сумели припомнить мы? В детстве многие обожают собирать цветные стеклышки, камушки, ракушки. Становясь чуть старше, собирают коллекции значков и вкладышей. У подростков затем появляются тайные записки, дневники, ну и так далее. Делитесь с нами своими историями. Ну а пока новинка от Рафи на Экорадио.
1: Экорадио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое «Ротанг». Усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профиль.

0: сетка стальная, уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

11.40 на часах, с вами Наталья Миронова, Качканар, Нижний Тагил, всем большой привет. 29 июня на календаре, Международный день рыбака отмечается сегодня. Важнейшая дата для многих мужчин, да что там говорить, и женщины. Я лично знаю таких, тоже увлекаются рыбной ловлей. Перед рыбалкой традиционно желают ни хвоста, ни чешуи. Это главное рыбацкое суеверие, считается, что пожелание прямой удачи или хорошего улова спугнет рыбу. Поэтому, друзья, правильно желайте удачи рыбакам, и рыба всегда будет клевать. Ну а далее на Экорадио Леша Свик, «Не лето» и «Мэригу».

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки – все, чтобы...

0: Ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь, это не делает больше никто.

0: Радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
0: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале создают медицинский образовательный кластер. Это стало возможным благодаря победе областного медколледжа в федеральном отборе, рассказали в региональном Минздраве. В развитие учебной базы вложат 207 миллионов рублей. Часть новейшего оборудования поступит в филиалы в Нижнем Тагиле и Качканаре. На эти средства создадут специализированные мастерские для будущих фельдшеров, акушеров, офтальмологов, стоматологов. Их оснастят роботами-симуляторами, VR-комплексами, системами искусственным интеллектом. Первые студенты начнут обучение в новом образовательном кластере с сентября будущего года. Тагильская семья получит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда после травмы ребенка в парке Народный. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, летом прошлого года девочка, катаясь на горке, ударилась головой о сломанную часть конструкции. У ребенка обнаружили ушибленную рану верхнего века. Потребовалась операция. Прокуратура Ленинского района обратилась в суд, требуя взыскать с подрядчика мэрии, отвечающего за содержание парка, компенсацию вреда.

0: Да. Ленинский районный суд иск удовлетворил частично. Тогда прокурор обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. И там не только согласились с его доводами, но и вдвое увеличили сумму компенсации. В двух тагильских школах до конца лета появятся многофункциональные современные спортивные площадки, сообщает информагентство «Всеновости». В недавно отремонтированной 70-й школе построят стадион с беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Будет обустроена зона воркаута и яма для прыжков в длину. В школе номер 61 появятся дорожки для бега и уличные тренажеры. Строители уже приступили к благоустройству обеих площадок. Однако работы осложняются мощными и затяжными дождями. Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшую цветочную клумбу. Принять участие в конкурсном отборе могут обычные жители, управляющие компании ТСЖ, предприятия и учреждения образования. Определять победителей будут в трех номинациях. Жюри оценит многообразие декоративных растений, эстетику клумбы и ее креативность. Организаторы отмечают, что созданные из пластиковых бутылок и автомобильных шин клумбы в отборе не участвуют. Заявки будут принимать с 1 по 7 июля в районных администрациях. Для участия достаточно представить от 1 до 3 цветных фото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер северный подует со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Завтра все так же пасмурно. Дождь ожидается в течение всего дня. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля.

Это группа «Добро» на Экорадио. Ребята презентовали свою новую музыкальную работу, посвященную размышлениям о жизни, ее целях, заботах. И все это приправлено летней атмосферой. Время на море заставляет под иным углом взглянуть на жизнь, а быть может даже пересмотреть свои приоритеты. В любом случае, лето и море — это всегда перезагрузка, обновление и переосмысление. И, кстати, не только море так действует на человека, но природа в целом, будь то леса, горы или озера. Поэтому всем желаю этим летом найти возможности для отдыха. А впереди на Экорадио прямо сейчас Реган Боумен.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Сегодня в день поиска кладов и секретов вспоминаем на Экорадио, что собирали и чем особенно дорожили мы с вами в детстве. Летите в группу Экорадио ВК и участвуйте в нашем сегодняшнем опросе. Дети вообще прирожденные коллекционеры, они несут в дом все, что им нравится. Красивые стеклышки, камни, шишки, обожают бонусные призы из гипермаркетов. А вот психологи говорят, что можно управлять детским интересом и подтолкнуть ребенка выбирать такие предметы для коллекции, чтобы не требовали небольших вложений, чтобы была коллекция компактная, не захватила весь дом. А что коллекционируют ваши дети, тоже рассказывайте под сегодняшним постом. 12 часов 20.

0: 36 минут показывают наши студийные. С вами Наталья Миронова. Всем отличного дня.
1: Если хочешь танцевать,

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Если же все-таки дорогой человек находится далеко и добежать до него, как Женя Трофимов поет, невозможно, тогда у вас всегда есть Экорадио. Пишите в сообщение нашей группы ВК свои приветы, поздравления, теплые слова, пожелания. И будьте уверены, мы обязательно передадим их в прямом эфире Экорадио. 12.43 на часах. Я Наталья Миронова. Вы вместе со мной здесь, на любимом Экорадио. Прекрасного вам дня!

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Час дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на бензин губернатор Денис Паслер обсудил на совещании с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями регионального управления ФАС. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Как доложили участники совещания, дефицита топлива в Свердловской области нет. При этом заправки ввели лимиты, чтобы стабилизировать необоснованный ажиотажный спрос. Губернатор поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправок там, где отсутствуют федеральные сети, а также гарантировать поставки топлива организациям, выполняющим социально значимые задачи. 22 июня в окрестностях Нижнего Тагила бушевали сразу два смерча, сообщают синоптики. Их данные основаны на анализе снимков со спутника. Первый смерч сформировался вблизи поселка Лая и двигался вдоль Серовского тракта. Он прошел около 16,5 километров, повалив порядка 200 гектаров леса. Второй смерч возник над Кушвинским прудом и, выйдя на сушу, быстро усилился. Его длина составила примерно 29 километров, а выделенная площадь ветровала порядка 500 гектаров. Именно под удар этого смерча попал частный сектор на севере Кушвы. По оценке специалистов, оба торнадо стали мощнейшими на Среднем Урале с начала 21 века. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные в результате ДТП погиб пешеход. Авария произошла в субботу около 5 часов вечера на проспекте Вагоностроителей. 24-летний водитель «Лады Веста» проезжал пешеходный переход у дома номер 44 и не уступил дорогу пенсионеру. С тяжелыми травмами 71-летнего мужчину доставили в больницу.

0: улицу, но спасти его не удалось. Как уточнили в ГАИ, виновник аварии за рулем уже 3 года. За это время он 14 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв. Сейчас по факту ДТП ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Нижнем Тагиле состоялся традиционный общегородской выпускной, сообщает пресс-служба администрации города. Праздник собрал около 1500 школьников, их родителей, учителей и директоров школ. В числе приглашенных – победители Всероссийской олимпиады школьников, финалисты конкурса «Большая перемена», выпускники, набравшие максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, а также лауреаты творческих, спортивных и научных состязаний. Медалей за особые успехи в учении удостоены 170 человек. Это абсолютный рекорд для города за последние годы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер северный подует со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Завтра все так же пасмурно. Дождь ожидается в течение всего дня. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля.

Найк Радио новинка, песня «Dancing Without You» от проекта «Диско Бомбино» легендарного гитариста Нила Роджерса и певицы Софи Элис Бекстер. Это танцевальный сингл, посвящен

0: Авторадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Фестиваль ярких красок. Пенная вечеринка. И топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTURFU. Имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

половина второго ровно на Среднем Урале. За окном плюс 16, сыро, дождливо и пасмурно. Впрочем, как и обещали синоптики. А вообще, такая погода сегодня закономерна. И вот почему. 29 июня отмечается Международный день грязи. Да, я тоже была очень удивлена такому необычному празднику, но он действительно есть. Его инициаторы хотели напомнить всем о важности микроорганизмов в нашем мире, а также о необходимости сближения с природой. Не стремиться к стерильности вокруг и не бояться грязи. Вот главный посыл. Друзья, крайности на самом деле всегда ни к чему хорошему не приводили, поэтому я желаю вам баланса во всем. Вы на Эко-радио, я Наталья Миронова. Идем далее.

0: Это радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов депутатские вести на Эко-радио.

13:48 на Среднем Урале. Погода нас сегодня не радует. Дождь и плюс 16. Поэтому, друзья, не забудьте прихватить с собой зонт в течение дня. Дождь вряд ли прекратится надолго. Тем не менее, наше настроение никак не должно зависеть от капризов погоды. Я думаю, вы со мной с этим согласитесь. Поэтому настраивайтесь на Эко-радио. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Там вы найдете много интересных музыкальных новинок, анонсов, крутых городских событий и актуальных новостей из жизни звезд. Прямо сейчас на Эко-радио Тейлор Свифт, за ней последуют Мари Краймбери, Вайс и группа Градусы. С вами сегодня Наталья Миронова. Всем чудесного дня!

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: На Среднем Урале 2 часа дня.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на бензин губернатор Денис Паслер обсудил на совещании с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями регионального управления ФАС. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Как доложили участники совещания, дефицита топлива в Свердловской области нет. При этом заправки ввели лимиты, чтобы стабилизировать необоснованный ажиотажный спрос. Губернатор поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправок там, где отсутствуют федеральные сети, а также гарантировать поставки топлива организациям, выполняющим социально значимые задачи. 22 июня в окрестностях Нижнего Тагила бушевали сразу два смерча, сообщают синоптики. Их данные основаны на анализе снимков со спутника. Первый смерч сформировался вблизи поселка Лая и двигался вдоль Серовского тракта. Он прошел около 16,5 километров, повалив порядка 200 гектаров леса. Второй смерч возник над Кушвинским прудом и, выйдя на сушу, быстро усилился. Его длина составила примерно 29 километров, а выделенная площадь ветровала порядка 500 гектаров. Именно под удар этого смерча попал частный сектор на севере Кушвы. По оценке специалистов, оба торнадо стали мощнейшими на Среднем Урале с начала 21 века. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные в результате ДТП погиб пешеход. Авария произошла в субботу около 5 часов вечера на проспекте Вагоностроителей. 24-летний водитель «Лады Веста» проезжал пешеходный переход у дома номер 44 и не уступил дорогу пенсионеру. С тяжелыми травмами 71-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как уточнили в ГАИ, виновник аварии за рулем уже 3 года. За это время он 14 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв. Сейчас по факту ДТП ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Нижнем Тагиле состоялся традиционный общегородской выпускной, сообщает пресс-служба администрации города. Праздник собрал около 1500 школьников, их родителей, учителей и директоров школ. В числе приглашенных – победители Всероссийской олимпиады школьников, финалисты конкурса «Большая перемена», выпускники, набравшие максимально

0: Максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, а также лауреаты творческих, спортивных и научных состязаний. Медалей за особые успехи в учении удостоены 170 человек. Это абсолютный рекорд для города за последние годы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер северный подует со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Завтра все так же пасмурно. Дождь ожидается в течение всего дня. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля.

«Эгоист», песня «Признание», песня «Раскаяние» с новинкой эфира Артур Нерсисян, только что на Эко-радио. Малоизвестный певец из Тюмени пытался долгое время проявить себя на различных музыкальных конкурсах. Прорыв случился после выхода кавера «Иностранец», давшего песне Валерия Меладзе вторую жизнь и, по мнению многочисленных поклонников, даже превзошедшего оригинал. Если новый трек «Эгоист» попал вам прямо в сердце, тогда приглашаю вас на наш сайт ekoradio.ru, чтобы поддержать новинку. Каждую пятницу Полина Бажова в хит-параде ТОП-30 на Эко-радио подводит итоги вашего недельного голосования.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гири Джи Махарадж уже

0: 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет хадатапась в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего две лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, Ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радио-шоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Тиесто и Карл Джи на Экорадио. 14.53 на часах. Я Наталья Миронова. Здравствуйте. Проведем ближайший час вместе на любимой радиоволне. Сегодня, 29 июня, отмечается День черешни. Это неофициальный, но очень вкусный праздник, посвященный началу сезона этой сочной, сладкой и, конечно, полезной ягоды. Хороший повод приготовить из черешни что-нибудь вкусненькое. А я приготовила для вас гайд, как выбрать идеальную черешню. Свежая черешня должна быть зелеными и эластичными хвостиками. Если они сухие и потемнели, ягоду сорвали давно. Хорошая черешня плотная на ощупь. Если она слишком мягкая, скорее всего, она перезрела. Удачи вам при выборе и вкусного дня! Едем далее!

0: 3 часа дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сильные дожди на этой неделе могут привести к резкому подъему воды и паводкам в ряде городов Свердловской области под угрозой Нижний Тагил и Кушва. Об этом в своем канале рассказал метеоролог-любитель Алексей Пулин. В первой половине недели погоду в регионе будет определять циклон, формирующийся над Курганской областью. Из-за него в большинстве районов Среднего Урала ожидаются обильные осадки. По области может выпасть от 30 до 60 мм дождя, а в районе Нижнего Тагила и Кушвы – до 80 миллиметров и более. На Евросент МК наградили работника, который остановил вандала, рисовавшего баллончиком на остановочном павильоне. Видеоролик, на котором тагильчанин делает горе-художнику замечание, привлек внимание не только общественности и полиции, но и руководства комбината и администрации города. Инцидент произошел 13 июня напротив здания рудоуправления на улице Фрунзе. Неравнодушного гражданина зовут Владимир Немиров. На Евросент МК он работает составителем поездов в управлении железнодорожного транспорта. В день инцидента он отдыхал с семьей, но мимо проявлений вандализма пройти не смог. Хоккеисты из Екатеринбурга будут играть в НХЛ. В Баффало завершился драфт – ежегодная процедура, на которой клубы Национальной хоккейной лиги выбирают лучших молодых игроков со всего мира и получают право подписать с ними контракт. Среди выбранных оказались сразу 9 уральцев – Артем Прима, Никита Клёпов, Иван Патрихаев, Олег Кулебякин, Егор Шилов, Лавр Гашилов, Матвей Катков, Максим Соколовский и Михаил Черепанов. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин предложил вернуть идеологию государства, сообщает «Коммерсант». Для этого в стране необходимо провести соответствующий референдум о поправках в Конституцию, которая запрещает это прямым текстом. Бастрыкин привел пример Китая, власти которого смогли соединить экономическую теорию социализма с рыночной экономикой. По его мнению, это было очень мудро. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно и дождливо. Ветер северный подует со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня в вечерние часы около 16 градусов тепла. Завтра все так же пасмурно. Дождь ожидается в течение всего дня. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля.

0: Беверли Пилс на Эко-радио, 15.13 на наших часах, за окном плюс 16. В студии Наталья Миронова, всех рада приветствовать на Эко-радио. Сегодня дождь, и пока синоптики улучшений не обещают, при этом вы не поверите, но календарь неофициальных праздников говорит, что в этот день отмечается Международный день тропиков. Ну вот чем в это лето Урал отличается от тропиков? Также влажно, дождливо и много насекомых, что уж тут греха таить. Ждем по-прежнему солнца, не унываем и, конечно, слушаем Эко-радио. Впереди Баста и Дмитрий Журавлев, «Девочка в цветах».
1: Портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

15:25 на часах. В студии Наталья Миронова. Всех рада приветствовать на Эко-радио. Сегодня в день поиска кладов и секретов с самого утра мы звали вас участвовать в нашем опросе в социальных сетях. И пора подвести итоги голосования и узнать, чем же в детстве мы все с вами особенно дорожили и что коллекционировали. Итак, пальма первенства у коллекции значков и вкладышей. И это неудивительно. Даже я собирала значки и менялась ими в детском саду. В топе у нас также оказались различные мелочи, которые собирали в коробочку. И на третьем месте стекляшки, камушки и ракушки. Излюбленная детская забава. Опрос в группе Эко-радио во ВКонтакте продолжается, ждет вас. Приходите туда и участвуйте.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Happy End. Совместная работа Сергея Лазарева и Полины Гагариной. 15:49 на часах, и на Экорадио все только начинается. Сейчас расскажу, что ждем в ближайшие минуты. Ева Власова будет петь нам до самого утра. Так называется ее трек. Брак Йетер и Адам Богачели поделятся позитивным вайбом в одноименной композиции. А уже прямо сейчас зажигать наши сердца будет Ани Лорак. Отличная компания обещает нам отличное настроение. Их слушать я буду вместе с вами, только уже из своей собственной машины. Всех обнимаю. Пока-пока.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сильные дожди на этой неделе могут привести к резкому подъему воды и паводкам в ряде городов Свердловской области под угрозой Нижний Тагил и Кушва. Об этом в своем канале рассказал метеоролог-любитель Алексей Пулин. В первой половине недели погоду в регионе будет определять циклон, формирующийся над Курганской областью. Из-за него в большинстве районов Среднего Урала ожидаются обильные осадки. По области может выпасть от 30 до 60 мм дождя, а в районе Нижнего Тагила и Кушвы до 80 миллиметров и более. На Евросент МК наградили работника, который остановил вандала, рисовавшего баллончиком на остановочном павильоне. Видеоролик, на котором тагильчанин делает горе-художнику замечание, привлек внимание не только общественности и полиции, но и руководства комбината и администрации города. Инцидент произошел 13 июня напротив здания рудоуправления на улице Фрунзе. Неравнодушного гражданина зовут Владимир Немиров. На Евросент МК он работает составителем поездов в управлении железнодорожного транспорта. В день инцидента он отдыхал с семьей, но мимо проявлений вандализма пройти не смог. Хоккеисты из Екатеринбурга будут играть в НХЛ. В Баффало завершился драфт – ежегодная процедура, на которой клубы Национальной хоккейной лиги выбирают лучших молодых игроков со всего мира и получают право подписать с ними контракт. Среди выбранных оказались сразу 9 уральцев – Артем Прима, Никита Клёков, Иван Патрихаев, Олег Кулебякин, Егор Шилов, Лавр Гашилов, Матвей Катков, Максим Соколовский и Михаил Черепанов. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин предложил вернуть идеологию государства, сообщает «Коммерсант». Для этого в стране необходимо провести соответствующий референдум о поправках в Конституцию, которая запрещает это прямым текстом. Бастрыкин привел пример Китая, власти которого смогли соединить экономическую теорию социализма с рыночной экономикой. По его мнению, это было очень мудро. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
4: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
5: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
6: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В администрации Качканарского округа прошла прямая линия, посвященная подготовке к предстоящему отопительному сезону. Первый заместитель главы Илья Иглин и директор МОБГОРЭНЕРГО Денис Давыдов ответили на самые актуальные вопросы жителей, пишет портал «Качканарский четверг». Они рассказали, что сейчас проводятся внеплановые работы по замене водовода на улицах Первомайская и Вайнера в поселке Валериановск. По сложным объектам проходят еженедельные совещание с Горэнерго. Жительницу Нижнего Тагила лишили родительских прав. Она неоднократно мешала лечению дочери, страдающей туберкулезом. По данным Дзержинского суда, ребенок нуждался в длительной терапии и наблюдении в специализированном диспансере. Однако мать несколько раз забирала девочку из больницы до окончания курса терапии, после чего переставала выходить на связь с врачами. Минпросвещение впервые с 2014 года обновит федеральный стандарт дошкольного образования. Вместо рекомендаций появятся образовательные требования, четко пропишут, какими должны быть игрушки, оборудование, методические материалы в группах, спортзалах и на площадках. В программах усилят, естественно, научный блок. Дошкольное образование станет первой ступенью для развития инженерного и исследовательского мышления. В Екатеринбурге объявили имя символа международного фестиваля молодежи, который пройдет в уральской столице осенью. Им стал соболенок «Уралик». Тысячи жителей региона голосовали за имя маскота на протяжении 3 недель. Соболенок впервые появился на фестивале «Движение» в начале июня. Всего в финальный список вошли 5 имен: «Уралик», «Якатик», «Демид», «Снежок» и «Малахитик». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.
0: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 0.

будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

значит для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства».

0: производства. Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Ощути энергию.

0: Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+. Если...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
7: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
9: Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В администрации Качканарского округа прошла прямая линия, посвященная подготовке к предстоящему отопительному сезону. Первый заместитель главы Илья Иглин и директор МОБГОРЭНЕРГО Денис Давыдов ответили на самые актуальные вопросы жителей, пишет портал «Качканарский четверг». Они рассказали, что сейчас проводятся внеплановые работы по замене водовода на улицах Первомайская и Вайнера в поселке Валериановск. По сложным объектам проходят еженедельные совещание с Горэнерго. Жительницу Нижнего Тагила лишили родительских прав. Она неоднократно мешала лечению дочери, страдающей туберкулезом. По данным Дзержинского суда, ребенок нуждался в длительной терапии и наблюдении в специализированном диспансере. Однако мать несколько раз забирала девочку из больницы до окончания курса терапии, после чего переставала выходить на связь с врачами. Минпросвещение впервые с 2014 года обновит федеральный стандарт дошкольного образования. Вместо рекомендаций появятся образовательные требования, четко пропишут, какими должны быть игрушки, оборудование, методические материалы в группах, спортзалах и на площадках. В программах усилят, естественно, научный блок. Дошкольное образование станет первой ступенью для развития инженерного и исследовательского мышления. В Екатеринбурге объявили имя символа международного фестиваля молодежи, который пройдет в уральской столице осенью. Им стал соболенок «Уралик». Тысячи жителей региона голосовали за имя маскота на протяжении 3 недель. Соболенок впервые появился на фестивале «Движение» в начале июня. Всего в финальный список вошли 5 имен: «Уралик», «Якатик», «Демид», «Снежок» и «Малахитик». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, 30 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
7: Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. I got a stranger.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: Радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут

0: Реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на бензин губернатор Денис Паслер обсудил на совещании.

0: Они с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями регионального управления ФАС. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Как доложили участники совещания, дефицита топлива в Свердловской области нет. При этом заправки ввели лимиты, чтобы стабилизировать необоснованный ажиотажный спрос. Губернатор поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправок там, где отсутствуют федеральные сети, а также гарантировать поставки топлива организациям, выполняющим социально значимые задачи. На Урале создают медицинский образовательный кластер. Это стало возможным благодаря победе областного медколледжа в федеральном отборе, рассказали в региональном Минздраве. В развитие учебной базы вложат 207 миллионов рублей. Часть новейшего оборудования поступит в филиалы в Нижнем Тагиле и Качканаре. На эти средства создадут специализированные мастерские для будущих фельдшеров, акушеров, офтальмологов и стоматологов. Их оснастят роботами, симуляторами, VR-комплексами, системами с искусственным интеллектом. Первые студенты начнут обучение в новом образовательном кластере с сентября будущего года. Сильные дожди на этой неделе могут привести к резкому подъему воды и паводкам в ряде городов Свердловской области. Под угрозой Нижний Тагил и Кушва, об этом в своем канале рассказал метеоролог-любитель Алексей Пулин. В первой половине недели погоду в регионе будет определять циклон, формирующийся над Курганской областью. Из-за него в большинстве районов Среднего Урала ожидаются обильные осадки. По области может выпасть от 30 до 60 миллиметров дождя, а в районе Нижнего Тагила и Кушвы до 80 миллиметров и более. Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшую цветочную клумбу. Принять участие в конкурсном отборе могут обычные жители, управляющие компании ТСЖ, предприятия и учреждения образования. Определять победителей будут в трех номинациях. Жюри оценит многообразие декоративных растений, эстетику клумбы и ее креативность. Организаторы отмечают, что созданные из пластиковых бутылок и автомобильных шин клумбы в отборе не участвуют. Заявки будут принимать с 1 по 7 июля в район администрациях. Для участия достаточно представить от 1 до 3 цветных фото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
4: Европласт.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
9: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Дизайнер Дэвид Делаханти создал аксессуар, который превращает голову владельца в большой леденец. Это головной платок с рисунком, копирующим оформление знаменитой конфетной обертки. Благодаря сатиновой ткани удалось передать даже глянцевый блеск пластиковой упаковки. Аксессуар выглядит ярко и необычно. Вряд ли его можно назвать повседневным, но для вечеринки он подойдет идеально. Пользователи сети уже окрестили его самой сладкой вещью в гардеробе. Такой платок точно не останется незамеченным. Теперь главное – не лизнуть себя в зеркале по ошибке. Индийский подвижник Даулат Гири Джи Махарадж уже 5 лет стоит на одном месте. Он принял строгий обет Хада Тапась в знак преданности богу Шиве. Ритуал предполагает неподвижное стояние в течение 12 лет. По поверьям, после этого практикующие получают духовное просветление. Сидеть и разгибать ноги запрещено. Спать разрешается только стоя, с помощью специальной страховки от падения. Из-за длительного стояния ноги сильно отекли и посинели. Добровольцы при храме каждый день массируют их мазями и следят за состоянием подвижника. В Африке обитает птица под названием якана. Со стороны она кажется инопланетным существом с множеством ног. На самом деле у нее всего 2 лапы. Оптическая иллюзия возникает из-за птенцов. При малейшей опасности они прячутся в густых перьях взрослой особи. Из-под оперения торчат только их маленькие лапки. Вот так незамысловатый прием создает эффект многоногого чудовища. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй «Экорадио.ру». «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на бензин губернатор Денис Паслер обсудил на совещании с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями регионального управления ФАС. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Как доложили участники совещания, дефицита топлива в Свердловской области нет. При этом заправки ввели лимиты, чтобы стабилизировать необоснованный ажиотажный спрос. Губернатор поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправок там, где отсутствуют федеральные сети, а также гарантировать поставки топлива организациям, выполняющим социально значимые задачи. На Урале создают медицинский образовательный кластер. Это стало возможным

0: Благодаря победе областного медколледжа в федеральном отборе рассказали в региональном Минздраве. В развитие учебной базы вложат 207 миллионов рублей. Часть новейшего оборудования поступит в филиалы в Нижнем Тагиле и Качканаре. На эти средства создадут специализированные мастерские для будущих фельдшеров, акушеров, офтальмологов и стоматологов. Их оснастят роботами, симуляторами, VR-комплексами, системами с искусственным интеллектом. Первые студенты начнут обучение в новом образовательном кластере с сентября будущего года. Сильные дожди на этой неделе могут привести к резкому подъему воды и паводкам в ряде городов Свердловской области. Под угрозой Нижний Тагил и Кушва, об этом в своем канале рассказал метеоролог-любитель Алексей Пулин. В первой половине недели погоду в регионе будет определять циклон, формирующийся над Курганской областью. Из-за него в большинстве районов Среднего Урала ожидаются обильные осадки. По области может выпасть от 30 до 60 миллиметров дождя, а в районе Нижнего Тагила и Кушвы до 80 миллиметров и более. Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшую цветочную клумбу. Принять участие в конкурсном отборе могут обычные жители, управляющие компании ТСЖ, предприятия и учреждения образования. Определять победителей будут в трех номинациях. Жюри оценит многообразие декоративных растений, эстетику клумбы и ее креативность. Организаторы отмечают, что созданные из пластиковых бутылок и автомобильных шин клумбы в отборе не участвуют. Заявки будут принимать с 1 по 7 июля в районе администрациях. Для участия достаточно представить от 1 до 3 цветных фото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 30 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер переменного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

Космом на поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
3: «Территория звука».
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

мой портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.